0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. С Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
1: Новости.
2: Словакия стала одним из главных производителей боеприпасов во всей организации Североатлантического договора благодаря инвестициям в оружейную промышленность. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини после встречи представителей стран Бухарестской девятки Б9. По словам президента, НАТО едино и будет оставаться таковой, несмотря на то, что между странами-членами и Соединенными Штатами, как может казаться, существует напряженность. Безусловно, существует необходимость укрепления европейского компонента в рамках НАТО не как отдельной структуры, а для усиления ответственности за оборону и повышения наших возможностей по самообороне в рамках НАТО, что, конечно же, также связано с необходимостью увеличения расходов на оборону, сказал Пеллегрини. На саммите Бухарестской девятки президент Украины Владимир Зеленский проинформировал представителей стран Б9 о текущей ситуации на линии фронта, развитии военного конфликта, применении на поле боя самых современных технологий и количестве погибших. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини после завершения саммита. По его словам, война на Украине, по всей видимости, не имеет краткосрочного военного решения, которое позволило бы окончательно вернуть ситуацию в состояние, существовавшее до ее начала. Конфликт, как сказал Пеллегрини, чрезвычайно сложен. Во время визита в Баку председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши подписал меморандум с председателем Национального собрания Азербайджана Сахибой Гафаровой, что создает условия для более тесного межпарламентского сотрудничества. Раши также сообщил, что словацкой делегации удалось согласовать более жесткие условия сотрудничества между странами в оборонной промышленности. Меморандум о взаимопонимании между законодательными органами двух стран создает прямые рамки для сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и промышленности, а также определяет четкие правила и цели взаимного сотрудничества на ближайшие годы. Полиция следит за ситуацией с безопасностью на восточной границе Словацкой Республики. Заявление было сделано в ответ на массированное наступление российской армии в среду на Западную Украину. При этом руководство полиции сообщило, что уделяет повышенное внимание внутренней безопасности и находится в контакте с другими государственными органами безопасности. По его данным, ситуация на восточной границе Словакии в настоящее время спокойная. В школах будет действовать электронный этический кодекс по использованию искусственного интеллекта. Документ разработан как практическое руководство, цель которого – определить границы допустимого использования искусственного интеллекта и обеспечить правовую и методическую определенность для учителей, учеников и родителей. Он был разработан Ассоциацией искусственного интеллекта в сотрудничестве с некоммерческой организацией EduLab и Ассоциацией основных школ в Словакии. Руководство Словацкой национальной хоккейной сборной завершило формирование состава из 25 игроков для чемпионата мира 2026 года в Швейцарии. Во Фрибурге в распоряжении тренерского штаба будут 3 вратаря, 8 защитников и 14 нападающих. Защитник Райан Петровицкий и нападающие Шимон Петраш и Якуб Лацка не вошли в этот список, о чем сообщил главный тренер сборной Владимир Орсак.
1: Тема дня.
3: Учителя начальных и средних школ получат лицензии на использование языковой модели ChatGPT от OpenAI. Министр образования Томаш Друкер объявил на этой неделе о сотрудничестве с американской технологической компанией. Он считает, что искусственный интеллект уже является частью нашего общества, и дети зачастую имеют больше опыта его использования, чем их родители или учителя. Согласно прошлогодним исследованиям, от 8 до 9 из 10 молодых людей, детей, используют инструменты генеративного искусственного интеллекта. И если мы хотим, чтобы они использовали эти инструменты максимально эффективно, чтобы это не оказывало негативного влияния на развитие многих навыков, таких как критическое мышление, креативность или способность решать проблемы. Нам необходимо использовать их таким образом, чтобы это одновременно не ослабляло другие необходимые навыки молодого человека, заявил министр образования. Несколько месяцев назад Министерство образования приобрело около 20 тысяч лицензий на модель ChatGPT для педагогических факультетов. В рамках сотрудничества с OpenAI государство расширит использование генеративного искусственного интеллекта ChatGPT EDU примерно для

0: развивать, заверил глава Минобразования. Друкер добавил, что искусственный интеллект – это явление, которое не следует рассматривать как врага, а как помощника. Он может стать безопасной и полезной частью образования. По словам министра, модель искусственного интеллекта не будет обучаться на данных словацких школ. Министерство образования также намерено сотрудничать с технологической компанией OpenAI в области обратной связи. Мы хотим сосредоточиться на исследованиях влияния инструментов искусственного интеллекта на результаты обучения. Мы будем сотрудничать с OpenAI на уровне наших двух университетов, которые в рамках новой структуры также являются центрами компетенции в области искусственного интеллекта, добавил Друкер. По его словам, речь идет о Словацком техническом университете в Братиславе и техническом университете в Кошице. Статистика OpenAI показывает, что чат GPT еженедельно используют около 950 миллионов человек, в основном молодежь. Данные говорят нам о том, что 20% разговоров связаны с преподаванием и обучением. Люди используют чат GPT как образовательную платформу, но, конечно, нам нужно работать над тем, чтобы это использование осуществлялось ответственно, способствуя развитию критического мышления, креативности и когнитивных навыков, сказала Джейна Дивани, вице-президент OpenAI по вопросам образования.
1: Дорогие слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о дальнейшем содержании нашей передачи. Вначале мы затронем вопросы словацко-венгерского сотрудничества в приграничных районах, которыми активно занимался недавно ушедший из жизни профессор Жолт Горблак. Летний туристический сезон в Словакии выглядит многообещающе. Об этом будет наш следующий сюжет. И, наконец, мы побываем в бывшем королевском городе Кешмарок на востоке Словакии. Надеемся, друзья, что наша программа вас заинтересовала, и вы останетесь с нами до конца передачи. Приятного вам прослушивания!
2: Радио Словакия International.
1: Отношения между Словакией и Венгрией, двумя соседними странами с долгой общей историей, сложны и формируются не только текущими политическими и экономическими интересами, но и наследием прошлого. Несмотря на исторические различия и периодически возникающую напряженность из-за разной интерпретации этого самого прошлого, Словакия и Венгрия в настоящее время сталкиваются со многими общими проблемами, требующими активного сотрудничества. Историей словацко-венгерских взаимоотношений в области экономики занимался старший преподаватель кафедры экономики факультета национальной экономики экономического университета в Братиславе Жолт Горбулак. Мы записали с ним разговор совсем недавно. Уже в процессе подготовки передачи к эфиру мы узнали о скоропостижной кончине Жолта Горбулака, которому было всего 54 года. Но мы все-таки решили дать этот разговор в эфир в память о профессоре. Он говорил, почему его интересует именно история.
3: Учитывая то, что я получил и историческое, и экономическое образование, то вполне логично, что обе области меня интересуют. К тому же их можно научно совместить. Очевидно, что у экономики и истории есть множество точек соприкосновения.
1: Недавно Жолт Горбулак опубликовал монографию, посвященную экономике Южной Словакии, тех регионов, где проживает преимущественно венгерское меньшинство. Что послужило мотивом для написания этой работы?
3: В историческом плане, то есть во временном отношении, необходимо немного уточнить, что речь идет о периоде нормализации, то есть с 1969 по 1989 год. Основной мотив написания этой книги заключался в том, что несколько лет назад я совершил докторскую диссертацию, и моей задачей было проанализировать отношение коммунистической партии Чехословакии и Компартии Словакии к экономическим реформам Венгерской Народной Республики. Хотя материалы были готовы, я решил не развивать первоначальную тему в книжной форме, а сделать что-то другое, поскольку у двух соседних государств, естественно, должно быть много точек соприкосновения. Я решил немного сузить первоначальную проблематику, а именно влияние Венгрии на Чехословакию в 70-х и 80-х годах прошлого века и сосредоточиться только на пограничных вопросах, то есть на том, как экономика Венгрии повлияла тогда на экономические реформы в Чехословакии, в частности в Словакии, а конкретно в приграничных районах, известных тем,

0: что там проживает значительная часть венгерского меньшинства.
1: Как сказалось, на развитии региона то, что современная Словакия и современная Венгрия прежде входили в состав одного венгерского королевства.
2: И это значит, с одним на то, что я уже раз вспоминал, что в том часе,
0: как мы хорошо знаем, в то время, в эпоху социализма, существовали различные ограничения, как политические, так и физические. Было сложнее пересекать границу, но общий язык жителей в приграничных областях в некоторой степени помогал справляться с ограничениями. Венгероязычное население Чехословакии и Словакии лучше понимало ситуацию, больше следило за экономическими реформами, политическими и прочими событиями в Венгрии.
1: Имело ли в то время место сотрудничества предприятий, расположенных на территории Южной Словакии, с венгерскими?
0: Учитывая, что в то время все управлялось централизованно, предприятия не могли принимать решения самостоятельно. Однако, хотя существовали определенные ограничения, все-таки предпринимались попытки наладить связи между странами Восточного блока. Даже правительство, тогдашнее руководство областей и районов, были заинтересованы в сотрудничестве на уровне предприятий.
1: А как сегодня выглядит сотрудничество приграничных регионов Словакии и Венгрии в экономической или же культурной сфере?
0: В настоящее время ситуация принципиально иная. Мы не только пережили падение железного занавеса, уже 20 лет являемся членами Европейского Союза. Одна из главных идей создания этой международной организации – объединение соседних регионов, приграничных областей, например, для создания еврозон. По обе стороны границы в этом заинтересованы не только сами люди, но и правительство, Европейский Союз также поддерживают межграничное сотрудничество. Границ практически нет, люди уже могут работать в другой стране, свободно пересекая границу. Компании свободно осуществляют маркетинговые операции по обе стороны границы. Взаимные инвестиции, трудоустройство. Практически ни в каких областях нет никаких ограничений. Конечно, существуют определенные различия на правовом поле, но помимо этого ограничений практически нет.
1: Утверждал специалист по истории экономики Жолт Горбулак, который, к сожалению, скоропостижно скончался в возрасте 54 лет накануне выхода передачи в эфир. Этим летом в Словакии ожидается увеличение числа туристов, в основном отечественных. Из-за войны на Ближнем Востоке может также возрасти и число иностранных клиентов. Помимо словаков, наибольший интерес к отдыху в нашей стране проявляют чехи, поляки и венгры. Впрочем, как и всегда, соседи все-таки. Отели также отмечают повышенный интерес к бронированию.
0: Текущая заполняемость наших отелей в июле и августе примерно на 7% выше, чем за тот же период прошлого года.
1: Заявил пресс-секретарь Татры Монтан Резорт Мариан Галайда. С оптимизмом смотрит на грядущий летний сезон Луция Блашкова, директор региональной туристической организации «Регион Высокие Татры».
3: С начала года количество бронирований растет. Количество первичных бронирований на летний период уже составляет около 15%, поэтому лето выглядит многообещающим.
1: Далее Зузана Ильяшева, руководитель отдела коммуникации Национальной организации по продвижению туризма «Словакия Тревел».
3: Процентное соотношение посетителей, например, за предыдущие годы показывает, что более 60% отдыхающих в Словакии – сами словаки. Новые туристы могут приехать в Словакию еще и потому, что здесь они будут чувствовать себя в безопасности. В частности, мы ориентируемся на израильских туристов, то есть на жителей Израиля, пропагандируя возможность отдыха для них в безопасной Словакии. Они уже являются нашей постоянной клиентурой, например, на словацких курортах, хотя бы в песчаных.
1: И по мнению владельцев отелей, Словакия может использовать военный конфликт на Ближнем Востоке в своих интересах. Представитель Ассоциации отелей и ресторанов Словацкой Республики Мартин Новотный, затем Луция Блашкова из организации «Регион Высокие Татры».
0: Возможно, нестабильная ситуация в ближневосточном регионе будет способствовать тому, что Словакия станет более заметной как безопасное место для отдыха.
3: Предполагается, что туристы, планировавшие путешествия за пределами Европы, останутся в Европе. И именно в этом заключается возможность для наших татар. Я твердо верю, что эта глобальная ситуация нам поможет, и у нас в Словакии действительно будет отличный летний сезон.
1: Владельцы отелей ожидают наибольшего количества бронирований в конце мая и начале июня.
2: shows how

0: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. В следующем сюжете Ирена Горожанкина пригласит вас в бывший королевский город Кежмарок.
1: С нами по Словакии.
2: Здравствуйте, друзья! Словакия – удивительная страна в центре Европы, которая может похвастаться не только живописными пейзажами, но и захватывающей историей. На протяжении столетий здесь переплетались судьбы людей разных национальностей. Путешествие по истории Словакии – это не просто летопись событий, а живой рассказ о народе, который сумел сохранить свою самобытность и достоинство, несмотря на все испытания. Сегодня я хочу рассказать об очаровательном городке, который расположился в Восточной Словакии на реке Попрат между Высокими Татрами и горным массивом Левочиски-Врыхи. И называется он Кежмарок. Город возник в 13 столетии при объединении трех близких поселений – славянских рыбаков, королевских пограничных стражей и немецких шахтеров. Последние как раз и приложили свою руку к названию города. И вот как это было. В 1269 году Кежмарок получил право открыть рынок. По тем временам не только исключительно важное для жителей экономическое событие, но и фактор, повышающий статус города. Более того, название города как раз и происходит от названия рынка, которое изначально произносилось по-немецки. На этом рынке продавался только один продукт – сыр. И изначально немецкое название Кежмарка – Кезмарк. Образовано от «Кезимаркт», что по-немецки означает «сырный рынок». В средние века Кежмарок экономически процветал. Это был богатый торговый и ремесленный город. Здесь жили красильщики, ювелиры, рыбаки, кузнецы, суконщики и шорники. В 17 столетии в Кежмарке было образовано более 20 гильдий, что относило его к самым развитым городам в тогдашнем Венгерском королевстве. Сегодня улицы Кежмарка окаймляют свидетели минувших столетий – готические, ренессансные и барочные дома ремесленников и торговцев. А доминантой города является величественный Кежмарский град, крупнейший полностью сохранившийся замок в регионе Спиш. Первое письменное упоминание о нем датируется 15 веком. Вход в замок идет через огромную четырехстороннюю башню, в которой когда-то находился оборонительный подъемный мост. Множество арок, вытянутые в высоту окна, остроконечные башенки и аристократическое убранство замка и сегодня способно перенести посетителей в мир средневековья. Сейчас тут расположен музей с уникальными экспонатами. Кроме замка, Кежмарок может похвастаться новым евангелическим костелом, зданием ратуши и полностью построенным из дерева артикулярным троицким костелом, который заслуживает особого внимания. С большей долей уверенности я могу сказать, что такого второго храма на территории континента точно не найти. Деревянный храм Пресвятой Троицы с исключительно ценным убранством интерьера, исторический памятник и гордость Кежмарка. Костел пристроили в 1717 году к более раннему каменному сакральному строению XVI века, которое в наши дни является ризницей. При создании этого уникального деревянного храма из тисы и красной ели не было использовано ни одного куска металла. Барочный интерьер церкви тоже выполнен из дерева. Особенно ценным с художественной точки зрения является церковный орган с деревянными трубами. Орган в храме датирован 1729 годом. Строительство этого храма происходило во времена несвободы протестантов, когда они могли строить церкви только на точно определенных местах и из самого дешевого строительного материала. И вот, благодаря этой исторической действительности, сегодня мы являемся свидетелями архитектурного шедевра. Строитель Мюттерман возвел храм в виде греческого креста. Церковный свод лежит на наружных стенах из елового дерева и на четырех подпорных столбах из тиса. Центральный мотив алтаря – распятие Христа. Вверху находится Святая Троица, именем которой названа церковь. Кафедру украшают фигуры ветхозаветных пророков, а поддерживает ее фигура ангела. Церковная кафедра расположена так, что ее видно из любого места в костеле. Несмотря на то, что храм протестантский, он богато декорирован и расписан и является вершиной народного барокко. А еще известен Кижмарок фестивалем «Европейское народное ремесло», в котором не раз принимала участие Елена Артынская из Беларуси.
3: Фестиваль «Европейское народное ремесло» в Кижмарке – крупнейшая презентация народных ремесел в Словакии, и проводится он в июле. Свои изделия на нем представляют мастера традиционных ремесел не только из Словакии, но и со всей Европы, которые прямо на месте демонстрируют свое умение. Для меня это незабываемое событие. Практически все участники одеты в национальные костюмы, что создает атмосферу праздника, даже какой-то сказки, потому что все это происходит под стенами средневекового города. Я работаю в технике холодной ковки. И на фестивале я показывала свои мастер-классы. Однажды ко мне подошла девочка с папой и попросила сделать колечко. Она как завороженная смотрела, как рождается ее украшение. И когда кольцо было готово, у нее было столько счастья в глазах. Для меня это был очень волнующий момент. И я думаю, что все участники фестиваля несут своим творчеством радость, чтобы народное искусство помогало нам всем жить в гармонии и мире.
2: Гулять по Кижмарку – особое удовольствие. Средневековые улочки, украшенные разноцветными домами, дарят атмосферу уюта и умиротворенности. А высокие Татры, как и много веков тому назад, охраняют город и создают захватывающие пейзажи в любое время года.
0: Уважаемые слушатели, на сегодня все. Мы прощаемся с вами до следующего эфира. Над передачей работали Алена Ганева, Ирена Горожанкина и Абдул Арут. Желаем вам всего доброго. Услышимся.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817 55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.